Йоу, хто же все гандри, кажди то о вас ви. Дволежите же маловене гешкареди, а се поврхне, а ви патлане. Ненавидим ти злато копки за остале, пречо са твариш, кец си нені горе. Без него си упал на рингла, ниж нені твоје. Без его пенязи, ти си го не хцела.